0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.

0: Yurtimizda soat 6.
1: It is 6 a.m. in Tashkent.
0: В столице 6 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио Маркетс.

0: satrda.
1: Ziqnalik, kambag'allik tugagan joydan boshlanadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Take me to the bay.
1: I'll take you, baby.
2: Markaz radiosida.
3: Hangoma ustalari.
4: Zapravka, masalan, benzin quyishga kirsangiz, 5 minut orasida bir 100 xil voqea yoki gap bo'ladi-da. Buni o'zi bu tomondan oynadagi aka marlo olasizmi bormi? Marloning 2 metrligi bor, 1 metrligi bor, yarim metrligi bor, arzon qilib beraman. Marli mana ker, marli borsin bu tomondan ketar turib. Va jurnali, gazeta, internet o'yitdi. Bu tomon qara mablag' qolasiz. Какие у вас? Какие журналы? Вот европейские есть, вот российские. Qizlar darasim borligi jurnallarda ko'rsatib qoladi-yu. Omiyman, sen dezodorant kerak emasmi mashinaga svejiy qilib turadi deydi. Kerak emas, sen mana unaqangi telefonga sonra unaqangi kerak emas, mana qo'yib qoladi. Kerak emas dedim. Bu tomondan kelib, vas muzika interesuyt deydi. O'rtada o'tirib olgan murusini quvib yuborsam, bu yerdan keladi, buruz bilan gaplashsam, bu yerda tayyorla kutib turadi odam deb chaqirib. Vas muzika interesuyt deydi. Конечно interesuyt dedim. Что есть у вас? Desam, всякие музыки есть, и эстрада зарубежные, российские, узбекские эстрады есть, и мумтоз кушаклар тоже есть у меня, дейді. Мен айттым, у вас аға қақыр қақырға есть, дедім. Нет, деді. Шақ-шақ-шақ шақылағыңнан есть, дедім. Такой я вообще не слышал, деді. А шайдыны шайдал, дедім. Сам что вы говорите? Я вообще не слышал, дедим. Значит, у вас ничего нету, дедим. Вы не умеете продавать, дедим. Надо уметь продавать, дедим. Сам, я умею продавать, я первый раз слышу от вас, дедим. А какие у вас песни есть? Сам, вот у меня Шераз Джураев есть, дедим. Вот у меня Сардор Рахимхон есть. Вот Гьёз есть, дедим. Кто там гиоз, дейді? Ма айттым, не гиоз, а гиоз, дейді. Байтаев там здесь фамилия не написано, гиоз, дейді. Ты кого продаешь, знаешь, дейді? Нет, он народный артист, дейді. Он 20 лет с лишним он песни поет. Его надо звать гиоз, ну гиоз, я же говорю.
5: Хангома, усталяры.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Bir yigit do'stini uyga shoshib kelib dedi. Men qara do'stim, mendan qarz olganingni unutib qo'ymading-mi, ha? Esingda turibdimi?
4: Ha, iya, unutganim yo'q, lekin tez kunda unutaman.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Марказ радиоса.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио Маркас.

0: satrda.
1: Xatolardan qo'rqmang. Ularsiz yashab bo'lmaydi.
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа. Марказ радиосы.

Я задам. Я задам, где мне двадцать я молю. Я сам говорю, что будет, где мне двадцать я молю. Сейчас я говорю, не пьем, где мне двадцать. Кто кому маму говорит, я сам. Сейчас я говорю, что мама без алкоголя.

Сжигаю мосты на пути, давай перейдем на ты. В одном дыхании застыл, твой взгляд так ярко искрил. Один повод и 100 причин, штиль на море, но не в груди. Ты как яркий свет ночи, но мотивы мои просты.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy yunsob, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: Yurtimizda soat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
1: Радио «Маркес».

0: ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.